0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят,

0: Мысль дня.
1: Они были первыми. В каждом из нас живет гордый дух победителя. Того сперматозоида, что когда-то финишировал первым.

0: Любопытный факт.
1: Во время съемок в знаменитом фильме «Волшебник из страны Оз» собачка То-То, игравшая одну из главных ролей вместе с такими голливудскими звездами, как Джуди Гарланд, тоже получала гонорар. Талантливому четвероногому созданию платили $125 в неделю.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

прозвучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, Денис и Настя.
3: Алло.
2: Это Денис?
3: Да, здравствуйте.
2: Здрасте. А Настя там близко, что ли?
3: А по какому это вопрос кто-то?
2: А вопрос у нас, рядом ли, вот мы Чиполь и Дуг, мы находимся рядом.
4: И мы не курим.
2: Радио Чиполь
3: Дуг. Это Чиполь и Дуг. И спрашивают, рядом ли Настя. Да, Настя рядом кушает.
2: Отлично.
4: Приятного аппетита. А что она ест?
2: Мы все вчетвером соединились, значит.
4: Что она сейчас ест?
3: А сейчас она ест курицу карри и картошку пюре с огурцами.
2: Подождите, курит что? Цукари?
4: Она курит цукари?
3: Курицу карри.
4: Слушай, скажите, а вот мы знаем, что вы вот это цукари, это специальный, да, такой
2: жидкость
4: для курения, да?
3: Да.
4: Да, когда человек курит цукари, это как, какой на вкус? Какой вот цукари, это добавка какая?
3: Цукари, Настя, какой на вкус, опиши.
4: Ну, если курит...
3: Не полный рот, но она говорит, как курица. Taste like chicken.
4: Чикен. То есть это как бы куришь курицу, да?
2: Да.
4: Куриный такой, да? Это очень вкусная добавка.
2: А вот вся линейка вот таких вот добавок для курения, какая еще? Есть вот земляника, допустим, там мятные.
4: Нет, мы сейчас узнали, что есть курица. А можно покурить баранину? Вот, допустим...
3: Баранину можно покурить? Посмотри, у нас есть там баранина сейчас? Хачапури с бараниной.
4: Вот, хачапури. Это хороший, кстати, вкус для курения. Потому что курит цукари.
2: Курит
4: это,
2: баранину цукари.
4: Да, баранина цукари. Это очень вкусно. Ведь нет, на самом деле...
3: И наедаешься,
4: и наедаешься одновременно,
2: да.
4: Правильно?
2: Мы прям тут рекламу делаем.
4: Скажите, а вот она сейчас покурила уже цукари, да, вот эту свою?
3: Да.
4: Ага, и осталось что там на тарелке?
2: Бычок.
3: На тарелке бычок. Осталось хлеб. Бычки. Электронные бычки,
4: вот очень хорошо.
2: Но нам ей отдельно уже не надо звонить. Вы, так сказать, за базар отвечаете за обоих, да? Может, она сразу и трубочку тоже возьмет?
3: Настя звонить не будет, все уже, я отвечаю за обоих. Но она все равно хочет, чтобы вы ей тоже позвонили.
2: Все-таки позвони. Ага.
4: Может, тогда мы сейчас ей перезвоним. Какой у нее телефон?
2: А вот есть здесь у меня.
4: Есть телефон?
3: 5-19-22.
4: Сейчас мы перезвоним.
2: Сейчас перезвоним на ее номер. Так, а с вами отключаемся, а мы ей набираем
4: сейчас.
2: До
4: свидания.
3: Хорошо.
2: Ты запомнил цифры? Вот у меня записано. Настя. Сейчас узнаем, каков был вот вкус этого курения цукари. Да.
5: Алло.
2: Настя.
5: Да.
2: А рядом ли Денис? Или он уже смылся?
5: Нет, он все еще рядом.
4: Хорошо. Скажите, он нам совершенно уникальную передал информацию про вас, что вы любите курить цукари вот это.
2: Да.
4: Это правда?
5: Я немножко не понимаю, о чем вы, но это
2: он сказал, вы спросили, что Настя делает.
4: Он говорит, сказал, она курит
2: цукари. Она сидит и ест и курит цукари.
5: Я кушала курицу.
2: Мы говорим, что она курит цукари.
4: Да. Кушает и...
5: Все правильно.
4: Да,
2: и курит
4: цукари. Скажите,
2: цукари.
4: А как... Не, просто мы знаем, что вы занимаетесь табаком. И...
2: А там же всякие могут быть ноу-хау и новые добавки, ароматизаторы всякие. И вот цукари...
5: Это они... Да.
4: Вот помимо цукари какие-то...
2: Оно как цикорий. Вот я люблю пить цикорий, например. Это, может, родственное что-то?
4: Ну, говорят ведь, что вот курильщики не накуриваются цукарями. Что они курят цукари, а не могут никак накурить.
5: Курят и не накуривают.
4: Да, и что потом...
2: Большая зависимость только развивается. Да. То есть там ты мог одну сигаретку обычную выкурить, и все. А тут надо штук 50 выкурить этих цукари.
4: Да еще и съесть потом чего-то.
5: Там же есть разные крепости. В принципе, можно и такое накурить.
4: А, так еще в крепости надо это делать?
5: Конечно.
2: В башне какой-то?
4: Подождите.
2: Запираешься в башне, в крепости.
4: Идешь в крепость. Это, то есть, нельзя дома сделать?
2: Берешь
4: или дом как крепость? Берешь
2: цукари.
4: Мешок курицы.
2: Куришь и сразу башню сносишь.
4: То есть, курит цукари в крепости. Понятно. А есть, да, кто курит цукари в башне, в крепости? И
5: конечно.
4: В разных местах.
5: Есть все на ваш вкус.
4: Слушайте, очень хорошо. Ну, вкус, естественно, разный у всех. Я потому что мне какой-то...
2: Нет, как ну я бы, я вообще никогда не курил, но если бы я начал пробовать, я бы взял себе земляника.
4: А где, в крепости или ты бы...
2: В крепости можно в этом, не знаю, в замке каком-то.
4: В замке лучше.
2: В избушке можно.
4: Но в крепости ведь надежнее, согласись, да? Никто не придет к тебе, сейчас, знаешь, не скажет, что вы тут курите.
2: Табличку не видели, курить нельзя.
5: Все правильно.
4: Ну что же, очень мило было.
2: Ладно, Настя, хорошо, что вы рядом с Денисом. Денису хорошо, что он рядом с Настей.
4: Ешьте там огурцы, у вас еще остались, по нашим расчетам.
2: Да, боритесь с вредными привычками, вот этими вот. Да, вот следом за курением алкоголизм. Там тоже есть электронный алкоголь. Это чип, микрочип вставляется, значит, в запястье. Да. И все, ощущение полностью, что ты 24 часа в сутки как будто выпил, ну не 40 градусов,
4: но тоже люди говорят, не напиваются. Тоже
2: да,
4: есть
2: да. Такие. Это новые технологии, скоро они дойдут.
5: Очень интересно.
2: Да,
4: вот так вот.
5: Да.
4: Вы. Ну хорошо.
5: Не помню,
2: какие еще вредные привычки, я уж даже не знаю.
4: Ну, секс электронный.
2: Электронный секс это давно уже неинтересно.
4: Это все уже понятно.
2: Ну, в общем, прошла,
4: давайте завтра посмотрим, как у вас цукарий. Если останется хоть один маленький пузыречек, для нас приберегите.
2: Он не в пузыречках, он в пакетиках.
5: Хорошо, обязательно.
4: Ну, всего вам доброго.
2: Оставайтесь с нами.
5: Все, хорошо, спасибо вам огромное, ребята.
2: Да, хорошего вечера. Пока.
5: И вам. Счастливо, пока.
2: А вообще, друзья, лучше не курить никакие. Ни обычные, ни электронные, ни позитронные, а вдыхать запах ночных фиалок.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Чайпилдик. Чибилдик. Чибилдик. Чибилдик.
1: Радио, радио.
2: Чибилдик.
3: Чибилдик.
0: Чибилдик.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.
4: Инфу-тайк-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-

0: Если вы желали бы послушать какую-нибудь песню о старых мудрых черепах, простите, о старых мудрых черепахах на Коморских островах, так вот она только что и прозвучала.
1: А теперь прослушайте песню как раз для прослушки грудной клетки через стетоскоп.

0: Алло.
1: Да.
0: Это Влада?
1: Да, здравствуйте, Влада.
0: Здравствуйте. Какой звук вы больше всего не любите?
1: Мне не нравятся звуки гигиены.
2: А когда вы просыпаетесь?
1: Шесть утра.
0: Скажите, а если вдруг что, то шакалы не подойдут?
1: Шакалы тоже.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
0: Сегодня по настоятельной просьбе Влады
3: из Питера
0: мы, как и обещали, просыпаемся вместе с ней
3: под ее самые нелюбимые звуки.
0: Голоса гиен.
3: И в качестве альтернативы несколько голосов шакалов.
0: Доброе утро, Влада. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Ворошим архивы радио Чипльдук.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Родственницу Бараком Обаме дала право на проживание в Америке. Зейтуни Аньянга приходилась президента тетю, она единокровную сестру отцом Обаму. Почти всему своя жизнью проживет в Найроби, где работать программистом. Ее принять решением уехала из Кении, где ее, как представителем третья по численности в страной народностью, Ло, находится под угрозой. Информировать агентством. 17 мая президента Российским футбольный союз Сергея Фурсенко объявляла о заключении контракта с голландской специалисте Дикой Адвокатах, который в ближайших 2 года есть главному тренеру сборную нашей страной. Адвокатам расторгнут соглашением с национальной командой Бельгию сменится на эту постом своя соотечественника Гусей Хидинка. Написать корреспондентах.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко на музыкой об радио Чипльду.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

0: с годами замечаешь, что вокруг становится все больше и больше молодежи.
1: Радио Чипльдук. Великая геронтологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: детской мифологии.
1: Пончик.
2: Пончик.
1: Маленький юный кентавр. Наполовину мальчик, наполовину пони.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Так, это кто, Бобби Браун, город Владимир?
2: Да, он самый, да.
3: Здрасте, очень коротко вас тревожит радио Чапульдук. Чего там у вас происходит во Владимире?
2: Ой, у нас происходит во Владимире, знаете, решительно все.
3: То есть все происходит? Значит, методом исключения о том, что не происходит, мы не можем с вами поговорить, потому что все происходит у вас. А мы как раз хотели поговорить, а чего у вас не происходит?
2: Ой, ну не происходит у нас, ну вот машинка стиральная влево крутится, а вправо не крутится.
3: Вот, все, вот этого достаточно. А Бобби Браун из стиральной машины доносится у вас, когда поет он?
4: А какой такой Бобби Браун?
3: Я знаю, Бобби Артур Браун, он почему-то себя назвал Бобби Браун.
2: Потому что я Бобби Браун, ну, потому что я себя так назвал, да. Он себя так... поет, да. Поет другой Бобби Браун, это я понял.
4: Ну еще Артур Браун поет, даже покруче, наверное.
2: Естественно, круче.
4: Послушали?
2: Кто Артур?
4: Артур Браун, он, по-моему, ух.
2: Ух. Но, к сожалению, вот сейчас Артур Брауна нет. Вот Джеймса Брауна могу попробовать найти.
3: Сейчас
4: ну,
3: у нас,
4: давайте.
3: Сейчас у нас, правда...
4: I feel you. Давайте, ищите. Но у нас времени очень мало. Давайте, может быть, вы нам все-таки машинку поставите стиральную, стираться.
3: А он и не слышит нас. Он уже ушел с головой в свои музыкальные архивы.
2: Алло.
3: Ну?
2: Алло.
3: Да, мы здесь. Кратко, компактно, ярко. Вот это вот
4: это хорошо.
3: Шуршание. Это звуки скорее стиральной машинки, я так понимаю.
2: Ну, вот как-то вот не хочет он сейчас играть.
3: Как-то
2: так. Скорее всего, да, где-то на стиральной машинке.
3: Машинка-то звучит стиральная?
2: Машинка, да.
3: Ну, давайте машинку тогда.
4: Ну, надо запускать, надо же ее заполнить чем-то. Или она сейчас уже работает?
2: Нет, она с бельем, там, полотенце, что-то еще, постельные какие-то такие принадлежности.
3: Ну, мы надеемся, это какая-то старая модель такая, еще советской промышленности, наверное, да?
2: Да, АК.
3: Зверь такая машина. Так стиралка-то не жужжит, не шуршит?
2: Нет, она что-то...
3: Фу ты, господи. Ну, вот это вот, вот она.
2: Вот есть барабан джемби, но я в него не очень умею барабанить, откровенно говоря.
3: Ладно, хорошо, город Владимир, тогда мы давайте подготовимся взаимно, чтобы... Прорвало!
2: Алло.
3: Да, да, наконец, я говорю, тепленькая пошла. Отлично, отлично.
2: Алло.
3: Да, да, вот. Я говорю, достаточно, отлично. Все, вечер удался. Ну, да, это...
2: Спасибо. Вы знаете, я вот откровенно говоря, не вообще не думал, что вы когда-нибудь мне позвоните.
3: Да
2: я,
3: мы сами-то не думаем. Мы иногда спонтанно хватаем трубку, смотрим вот в длинный-длинный перечень. Не успеваем окучивать всю массу тысяч наших любимых слушателей. И, в общем-то, дорожим каждым. Поэтому, Бобби, дорогой наш, мы тоже счастливы, что вы с нами. Не бросайте нас. Мы помчимся дальше.
2: Я с вами с 2014 года, и бросать вас не собираюсь. И если вы еще раз когда-нибудь мне позвоните, я обязательно подготовлюсь.
3: Звучит как угроза. Если вы мне еще раз...
2: Нет. Я не в смысле угрозы.
3: Можно и в смысле угрозы. Мы тоже, так сказать, мы реагируем. Спасибо, Бобби.
2: Да, спасибо.
3: Так что все, вы с нами, мы с вами. И следующую семилетку тоже вместе.
2: Ну, спасибо.
3: Подтягивайте там, подтягивайте еще владимирцев.
2: Спасибо, всем привет. Доброго.
3: Спасибо, спасибо, пока.
2: Счастливо.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.
1: Bakugira ngo bahimbishe basanga n'inzu barayisituye kubera izo nzahawe.
2: Umucamanza Kanyange Maria asaba abanyagihugu yuko bakundana kuko ngo mu manza nyinshi usanga umwana aburana na se wabo akandi kamo nuko uguze itongo yotohoza mu muryango agira agurire itongo kugira ngo ntihazobe ingorane kuko ashobora guhakwa kura amahera n'itongo.
0: Это была минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: из давних загашников Чипальдука.
1: Прямые включения на радио Чипальдук.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Как вы уже знаете, в апреле этого года в Лондоне произошло событие, за которым с затаённым дыханием следили миллионы теле- и интернет-зрителей по всему миру. Конечно, речь идет о свадебной церемонии наследника английского престола принца Уильяма Уэльского и госпожи Кейт Миддлтон. Эту сказочную свадьбу освещали тысячи корреспондентов из разных уголков Земли. Тысячи аудио- и видеосюжетов, прямая трансляция. Естественно, радио «Чипальдук» не могло остаться в стороне. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный аудиорепортаж, сделанный нашим специальным корреспондентом по Ближнему Востоку Владимиром Островским прямо с места событий. Итак, Лондон, 29 апреля 2011 года, Уильям и Кейт.

На радио «Чип и Льдук» звучит музыка для прослушивания через старые репродукторы «Рекорд 4» Нижегородского радиозавода имени Кулакова. А вот следующую композицию мы советуем вам прослушать через репродуктор «Невский 319» Ленинградского завода «Пластприбор». Музыкальные гурманы, несомненно, заметят. Разница очевидна.

0: Как бы ньюз на радио Чипыльдук.
1: Здравствуйте. В эфире новости на радио Чипыльдук. В студии Максим Соловьев. Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне. Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка. И даже больше. Предела нет. Большинство опрошенных считают, что если учтены все условия, подобрано нужное мясо, блюдо заботливо приготовлено собственными руками для любимых людей, то такого шашлыка можно съесть столько, сколько душе угодно. По мнению респондентов, лучше всего для итога блюда подходит свинина. На втором месте курица или индейка. Также в тройке лидеров баранина. Замыкает топ-5 говядина и разные виды рыбы. А порядка 5% отметили, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов. 20,6% респондентов приобретают уже замаринованное мясо, экономя время, но в удовольствии из разжигания костра и жарки мяса отказать себе не могут. В свою очередь, в качестве главного дополнительного ингредиента, который должен сделать шашлык еще вкуснее, россияне назвали приятную компанию. Это были новости на радио Чипыльдук. С вами в студии был Максим Соловьев. Услышимся. Всего вам хорошего.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Радіо Чіпальдук. Старе добре інтернет-радіо.
1: Good morning.

Ну, а сейчас, чтобы немножко встряхнуться, послушаем забойный заводной хит группы «Европа» «The Last Countdown».

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Бедствием немого кино были ненужные надписи. Бедствием нынешнего – ненужные диалоги. Рене Клер, французский режиссер.

0: Чиплибук. И так будет с каждым.
1: Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
3: А. Б.
4: В.
5: Г.
2: Д.
6: Е.
2: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

под беспорядком, следует понимать порядок, не поддающийся осмыслению. Генри Миллер.

Прозвучала баллада «Верность» об окукливании личинок тутового шелкопряда. Ну а следующая музыкальная композиция просто создана для тех, кто сейчас ест щавелевый суп со сметаной 9% жирности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Huh?
1: What's good?
2: Как-то раз в эфире.
3: Мы вам звонили.
4: У нас все ходы записаны.
2: Алло?
5: Я слушаю.
2: Дорогой Милгрейв. Это Малгрейв, извините. Это вы?
5: Это радио Чипульдук.
2: Радио Чипульдук. Всегда на коротком поводке. Ну что же вы нам скажете? Вы
5: скажу, что у вас обалденный проект. Я вот такие вот наркоманские проекты не очень люблю, но вот ваш прям вот в душу запал. Постоянно слушаю же его 2 недели.
2: Удивил, 2 недели. Нас люди 9 лет. И сколько?
6: Никак не могут,
2: 8 месяцев
6: никак
2: слушают,
6: не распробуют.
2: Да. Нам в апреле, вот, между прочим, 10-ка стукнет, как мы в прямом эфире.
6: А почему 2 недели? Где раньше-то были?
5: А вот мне мой друг Виталий Ломакин рассказал про ваше чудесное радио. Я его послушал и втянулся.
6: Понятно. А Ломакин сам чего?
2: А Ломакин отпал.
5: А он вот мега-супер музыкант, у него школа искусств. Ну вот он большой любитель всяких разных альтернатив.
6: Понятно. А где проживает Ломакин?
5: Мы все в Ростове-на-Дону проживаем.
6: Чудесно.
2: Оба они с Ломакиным. Малгрейв.
6: Понятно. Но в целом в Ростове-на-Дону Чипульдук-то народ знает рабочего Никодимова?
5: Ну вот, я пропагандирую везде, где встречаюсь, прихожу, рассказываю про вас.
6: А как? Вот вы заходите куда-то, группа незнакомых лиц. Вы как вот строите предложение?
5: Ну вот, я недавно был в кофейне в чудесной убежище мечтателя. Я говорю, ребята, все у вас здесь классно, все обалденно, но с музыкальным сопровождением Чипульдука было бы гораздо лучше.
6: А

0: Но зато, друзья, как у Пелевина написано, это отличный элемент внедрения.
1: Хорошо.
2: Внедряемся. Так, подожди, дай еще вот человеку поговорить. Он говорит, много интересных проектов по фантастике, по альтернативному мировоззрению. Вот альтернативное мировоззрение, это куда у нас оно ведет?
0: Это альтернативное мировоззрение, это, ну, там, что не стоит запираться там, в какую-нибудь там йогу, спорт или работу. Нужно вот все, чтобы было умеренно. Не обязательно, как Порфирий Иванов в одних трусах. Ну и 18 часов в офисе сидеть за ноут там тоже не очень.
2: Тоже неверно. Вот наш человек, правда?
1: Да, хорошо.
2: Угу. Это нам нравится, да. А по фантастике, фантастика это что? Пишете? Или что?
0: Да вот пытаюсь, но я так там больше любитель, там лазеры, бластеры, космические корабли.
1: Ну вот давайте хоть пойдем сначала.
2: Человек конструирует это, я же не знаю, нет, вы вот пишете про них или конструируете вот эти бластеры?
0: Не-не-не, пока только пишем, пока только пишем.
1: Ну вот про Луну, ваше мнение, летали или все-таки сняли видео и ограничились этим?
2: В павильоне.
1: Да.
0: Конечно, летали, но вряд ли бы Советский Союз бы проспал бы такое это. Летали, конечно.
2: Малгрейв, это нас кто? Напомни мне, вот. Ты помнишь, кто Малгрейв? Малгрейв, он что за герой? Это кто?
0: Это вот один из моих героев, который, ну, там, наиболее светлые качества положительные отражает. Но без фанатизма.
2: А я думал, я что-то упустил, потому что откуда-то, вот как звоночек зазвонил, думаю, это из какого-то вот тоже культового романа. А это из вашего будущего культового романа.
0: Да.
2: Ну ладно, будем ждать бестселлер.
1: А скажите, вот слушайте, Чипальдук, вы отдельно штуки слушаете или просто радио напропалую?
0: Вот мне очень понравилось вот про Перу, про Маяковского, я вообще большой поклонник. Это вот, друзья, у вас вот просто гениальная идея.
2: Про Перу это вот про запах, что ли, про...
0: Про табакерочку, про 150 миллионов, да.
2: Да, ну, а про 150 миллионов тоже прослушал человек. А, вот эти вот байки, что такое Чипальдук, да, у нас сколько их, я даже не подсчитывал, штук 14, наверное, да? Еще будут, это наш...
0: Вот очень хорошо, друзья, да. Вот хотелось бы, чтобы больше разнообразия было.
1: Ну, да. Отлично. Спасибо вам.
2: Ну что,
0: вам это... большое спасибо.
1: Ломакину привет,
2: Ломакину
1: большой.
2: Привет. И дальше следующее кафе. Открывайте прям ногой дверь, да. Врываясь со словами «Чипальдук, всем оставаться на своих местах».
0: Это прямой эфир. Будем вести массовую агитацию, друзья. Все, не забывайте, звоните. До свидания, удачи.
2: Обязательно. Спасибо.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиплидук. Все хорошее когда-нибудь начинается.
2: Разговорчики. Чувствую себя вполне сносно.
1: Говорил старый дом.
3: We had the ambience going live, man. We was moving the crowd, and this motherfucker turned all

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Славный юбилей. Такая небольшая заметка корреспондента из Бранденбург-на-Havel. Сегодня большой праздник у наших молодых немецких друзей. Юноши и девушки Германской Демократической Республики отмечают 16-летие своей революционной боевой социалистической организации «Союза свободной немецкой молодежи». Из городов и сел ГДР летят в Центральный совет «Союза свободной немецкой молодежи» письма и телеграммы, трудовые рапорты молодежи в честь славного юбиляра. На предприятиях, в сельскохозяйственных кооперативах, в учреждениях и высшеучебных заведениях республики проходят торжественные собрания и молодежные вечера, на которых молодые строители Новой Германии подводят итоги славной деятельности своего союза, намечают новые пути и планы на будущее. Для молодежи 4 из 15 округов ГДР юбилейные торжества ССНМ стали одновременно радостными или одновременно? Тогда, по-моему, говорили одновременно. Ну, потому что современный, поэтому одновременно. А если бы было бы современный, то тогда одновременно. Ну, во всяком случае, в общем, стали одновременно и одновременно радостными праздниками встреч с молодежью и комсомольцами Советского Союза. На фабриках, заводах, в учебных заведениях округов Потсдам, Дрезден, Лейпциг, или Лейпциг, может быть, и Росток гостят молодые советские рабочие и труженики колхозных полей, прибывшие в Германскую Демократическую Республику поездом мира и дружбы. У нас в отделе дикторов всегда учили говорить грамотно и расставлять ударения правильно. Но сейчас вот культура ударений уже утеряна, так сказать, в нашем ремесле, к сожалению. Вот. Сейчас, когда передаются эти строки, а передаются они, напомню, 8 марта 1962 года, это по материалам газеты «Комсомольская правда». Так вот, сейчас, когда передаются эти строки, то есть тогда, в разгаре молодежные балы в рабочих клубах трех крупнейших предприятий ГДР. В шуме праздничного веселья немецкая речь перемешалась с медленным говорком иркутян, с протяжным оканьем девушек из Иваново, гортанным выговором. Простите, вот видите, сам вот заговорился. Гортанным выговором черноволосых парней из солнечной Грузии. В братском рукопожатии переплетаются десятки рук. Снова и снова звучат слова «Frieden und Freundschaft» – «Мир и дружба». Ну, здесь, по идее, конечно, можно было бы, так сказать, правильным грассированием произнести «Frieden und Freundschaft». Ну, я, так сказать, это опустил. Вот это был выпуск новостей, вот это была заметка. Славный юбилей, опубликовано в «Комсомольской правде» в выпуске от 8 марта 1962 года. С вами в студии был диктор Арсений Мухин. Берегите себя и берегите старые газеты, в которых можно узнать много чего интересного. К сожалению, я не вижу курса доллара здесь. Ну что ж, до новых встреч. В рубрике «Несвежие новости» на радио Чипельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Фраза дня.
1: Если мы будем говорить то, что думаем, станет очень тихо.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Андрос, алло.
3: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
3: Вас беспокоит радио Чипльдук.
2: Сейчас.
4: Это радио Чипльдук.
2: Радио Чипльдук?
3: Да.
2: Радио Чипльдук.
3: Ну, вы же знаете, вы оставляли нам свой телефон. Вот мы и звоним, собственно.
2: А, так это вы?
3: Это мы.
2: Понятненько.
3: У нас просто сменился один ведущий. У нас тут ротация кадров.
0: Но это программа «Концерт по нашим заявкам» и ведущий Андрей и Кирилл 2.
2: Так, да, я слышал, я на сайт вас заходил, я в курсе.
3: Так.
2: А что случилось? Куда делся вот период 2 или 3, я не помню.
0: Вы знаете, мы отдельно об этом расскажем нашим слушателям, а сейчас, пожалуйста, поставьте нам что-нибудь на наши, так сказать, ощущения.
3: Да. Скажите, у вас есть какие-нибудь звукоизвлекающие устройства? Компакт-плеер, магнитола?
2: Вы знаете, я сейчас нахожусь не дома, а в гостях, поэтому мне неудобно спрашивать у людей, что у них есть. Но передо мной стоит старая фортепиано, рояль.
3: Шикарно.
2: Его просто покрасили в белый цвет, а на самом деле он был не белым.
0: Ну, действительно, звукоизвлекающее устройство.
2: Рояль очень старый и расстроенный.
3: Ну, это фантастика, это отлично. Такого еще не было в нашей программе.
0: И давайте на всякий случай познакомимся. Как вас зовут?
2: Меня зовут Сергей Петров.
0: Сергей, вот у вас стоит пианино, покрашенное под рояль. А вы на «ты» с этим пианино или как?
2: Ну, могу что-нибудь сыграть такое.
3: Сбацать.
2: Несложно.
0: Сергей, ну вы знаете принцип нашей программы. Мы заказываем вам любимые нами произведения, а вы их исполняете по мере возможности.
2: Так.
0: Вы готовы?
2: Так.
3: Так, мы сейчас выясняем быстро, что бы мы хотели послушать.
2: У меня какая есть мысль. Все-таки вот фортепиано, это же такая вещь, ну, каждый может там сыграть, да?
3: Так.
2: А вот передо мной лежит огромная медная расписная тарелка.
0: Так.
2: Вот хотите, я по ней стукну чем-нибудь?
3: Ну, стукните, только не по пианино этой тарелке.
0: Я хотел бы выяснить, Андрей, это твоя заявка стукнуть по тарелке?
3: Нет, он предлагает нам.
2: Послушайте. Так. Сейчас, секунду. Вот, послушайте, получится сейчас, я не знаю. Слышали? А вы слышали звук-то какой?
3: Звук шикарный совершенно, но это звучит как какой-то пролог, как какая-то увертюра к мощной. Это очень многообещающее начало, и здесь вот может вступить оркестр, ну, как минимум, фортепиано.
2: Ну, хотите, что, сыграть?
0: Сергей, ну вы не бейтесь о тарелку головой, вы сыграйте нам на рояле что-нибудь, как
3: вводную
0: часть.
3: Да, вы нас поманили уже как-то, мы уже... с аппетитом ждем.
0: Вот, Андрей, исходя из того, что Сергей нам продемонстрировал, я хотел бы услышать, чтобы на фортепиано прозвучало что-нибудь из Вагнера.
2: Из Вагнера. Ну, вот знаете, это вот...

0: Отлично. Во-первых, великолепный инструмент чувствуется, что
1: шикарное исполнение.
0: Звучание потрясающее.
1: И хотелось бы слова еще услышать.
0: Я думаю, наши все слушатели получают удовольствие, просто наслаждение.
1: Да,
0: эстетическое.
1: А Вагнер переворачивается.
2: Летят перелетные птицы, это вот Вальдирия.
0: А вы можете не одним пальцем, а хотя бы четырьмя пятью?
2: Ну, я же одной рукой телефон держу. Вот в чем.
0: А как-то прижимать плечуком вот к щеке?
1: Очаровательный женский голос сначала. Очаровательный женский голос вначале был, который вас, собственно, и позвал к телефону. Пусть обладатель этого голоса и поддержит телефон около струн.
2: Сейчас я ее позову. Так что сыграть-то вам? А может быть что-нибудь греческое сыграть?
0: Греческую гамму. Да, да. Вот мы единодушны, это наша заявка. Сыграйте нам греческую гамму.
2: Все, слушайте.

0: для наших слушателей поясняем, что из Афин по нашим заявкам из Греции прозвучала греческая гамма в исполнении нашего слушателя Сергея на древнем греческом фортепиано. Лайв.
1: Вы знаете, я думаю, даже Сергей не просто наш слушатель, он, наверное, концертирующий, гастролирующий пианист, потому что так сыграть древнегреческую гамму мог только мастер. Сергей, вы где-то учились этому ремеслу?
2: Человечка, я могу только эту песню сыграть.
0: А я хотел усложнить задание, вот что-то все-таки из классики. Вот все время, знаете, фигурируют такие хитовые музыкальные произведения. Вот если Огинского, то обязательно полонез, если Чайковский, обязательно первый концерт. А вот я знаю, что вот есть вторая венгерская рапсодия Листа. Я никогда не слышал ни первую, ни третью. Вот какую-нибудь...
1: Главное, чтобы Сергей их слышал.
0: Да. Ну вот такая сложная заявка.
1: Сергей, давайте-ка Листа с Листа.
2: Листа вот этого?

0: Вот это вот, да.
1: Может, какую-то российскую песню? У нас сейчас очень много на эстраде жизнеутверждающих песен. Просто по любому каналу с утра до вечера очень жизнеутверждающие. Может быть, вы сыграете на этом инструменте. Да, я не знаю, что это будет.

0: Вот, мне очень нравится эта песня.
1: А вот вы можете импровизировать? Вот если, например, задать какую-то тему, образ, вы могли бы вот ассоциативно играть то, что вам приходит на ум?
2: Сергей, такая просьба от нас с Андреем. Попробуйте сейчас музыкально воспроизвести ответ на вопрос. Что такое чипльдук? Как ассоциируется это слово с вашим под- или сознанием, или надсознанием? Попробуйте сыграть нам, что такое чипльдук?
0: Ну, давайте попробуем.

0: Напоминаю, что из Афин, из 47-градусной жары, иначе никак не объяснишь вот это содержимое нашей беседы, звучит Лист, советская песня, Вагнер.
1: Я настаиваю на Вагнере.
0: А главное, родная, да более знакомая русская речь нашего соотечественника Сергея. Вы всем подняли настроение. Ну что ж, Сергей, спасибо. До встречи в эфире.
2: До свидания. Спасибо вам, что позвонили.
0: Всего. Бай-бай.
2: До свидания.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Бим-тим, помаленьку.

многих наших слушателей наступает время послеобеденной дремы. Для них наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: Дорогие слушатели, сегодня мы отходим ко сну под перечень различных пород собак. Эти четвероногие друзья человека внушают нам чувство защищенности, надежности, доброты, дружелюбия и ласки. Поэтому надеемся, что вызванные их наименованиями эмоции будут способствовать вашему глубокому погружению в приятный и здоровый сон. Итак.
1: Померанский шпиц. Американский стаффордширский терьер. Доберман. Тибетский мастиф. Лабрадор ретривер. Алабай. Акита ину. Бультерьер. Ротвейлер. Йоркширский терьер. Самоедская собака. Французский бульдог. Ньюфаундленд. Чихуахуа. Американский питбультерьер. Мопс. Немецкая овчарка. Бордер колли. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Сибирский хаски. Русский той. Бишон фризе. Английский кокер-спаниель. Бернский зенненхунд. Чау-чау. Аляскинский маламут. Левретка. Шицу.
0: Золотистый. Напоминаю, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий сон под перечень различных пород собак. Избранная часть первая.
1: Шарпей. Такса. Пекинес. Карликовый пинчер. Цвергшнауцер. Австралийская овчарка. Далматин. Пудель. Сен-бернар. Бассет-хаунд. Русская псовая борзая. Английский мастиф. Эрдель-терьер. Китайская хохлатая собака. Кавказская овчарка. Ризеншнауцер. Русский охотничий спаниель. Мальтийская болонка. Пражский крысарик. Афганская борзая. Родезийский риджбек. Бурбуль. фараонова собака. Бивер йоркширский терьер. Пойнтер. Леон Бергер. Уиппет. Аляскинский кликай. Аргентинский дог. Бедлингтон терьер. Австралийский келпи. Русская гончая. Грёнендаль. Кузьминская... Куньминская овчарка. Артезиана нормандский бассет.
0: Напоминаем вам, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий
1: американский кокер-спаниель. Ирландский волкодав.
0: Напоминаем, что сегодня в клубе
1: западносибирская лайка.
0: Напоминаем, что сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» вы
1: жесткошерстный фокстерьер. Венгерская жесткошерстная выжла. Балашихинская дворняга.
0: Надеемся, что названия любимых пород наших четвероногих друзей помогли вам уснуть глубоким, оздоравливающим сном. И вскоре, в положенное время, вы проснетесь бодрыми и посвежевшими. А окружающие также почувствуют от вас тепло, доброту, беззаботную игривость и веселое дружелюбие. До новых встреч в рубрике «В помощь засыпающим».

0: Это была музыка для ожидания при запуске бумажного змея в безветренную погоду.
1: Ну а следом прозвучит песня для обучения каллиграфии, в частности, для выписывания буквы «ща». «Ща» она и прозвучит.
2: Ya lo sabes, cuando llegamos a su casa, me pregunta, ¿tienes guisantes en casa? Fresquitos del mercado de la sirena. ¿Verdes negros o marrones? ¿Solo secos? No pasa nada. Con agua, se le llenan de vida. Ya nos tocamos en la cocina.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио.

0: дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Чипальдук нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: Как-то да, мы идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: страницы классики.
1: Всем тем, кто проводит сейчас свой ланч-тайм в снэк-барах, якиториях и пиццериях, мы предлагаем на минутку отложить в сторону свои суши, эспрессо, гамбургеры, айпады и смартфоны и принять небольшую порцию вкуснейшей художественно-гастрономической прозы.
2: Аркадий Аверченко. Из сборника «Дюжина ножей в спину революции».
3: Объятия, троекратные поцелуи по русскому обычаю и первый вопрос. Обедали? И праздный вопрос, потому что мой ответ все равно не нужен хозяину. Пусть сытый гость лопнет по всем швам, но обедом он будет накормлен. Те же золотые пятна бегают уже по белоснежной скатерти, зажигаются рубинами на домашней наливке, вспыхивают изумрудами на смородиновке, настоянной на молодых, остро пахнущих листьях. И уже дымится перед гостем и хозяином наваристый борщ, и пыжится пухлая, как пуховая перина, кулебяка. А вы пока маринованных грибков, домашней и вот рыбки этой из собственного пруда. А квасом, прямо говорю, могу похвастаться. В нос так и шибает. Сама жена у меня по этому делу ходок.

0: Тихо прячется за березовую рощу красное утомленное солнце. Смягченное далью, грустно и красиво доносится еле слышная песня косарей.
1: «Эй!»
0: — кричит кому-то вниз разошедшийся хозяин.
1: «По случаю приезда дорогого гостя выдать косарям по две чарки водки!»

0: В моей комнате уже зажжена лампа. Усталые ноги мягко ступают по толстым половикам, а взор так и тянется к свежим холодноватым простыням раскрытой постели. Вот вам спички, вот вам свеча, вот графин грушевого квасу. Вдруг допить ночью захотите?
1: Да вы, может быть, съели бы чего-нибудь на ночь? Перепелочки есть, осетрина холодная. Нет? Ну, Господь с вами. Спите себе.
0: Я один. Подхожу к этажерке, что важно, выпятилась в углу сотней прочных кожаных книжных переплетов. Начинаю перебирать книги. Гоголь, Достоевский, Толстой, Успенский. Почитаю.
2: В рубрике «Листая страницы классики» вы скушали фрагмент произведения Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции». Желаем вам приятного аппетита и до новых встреч!

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в XII веке,
1: однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: Говорит радио Чипльдук. Внимание! В связи с перманентным мировым экономическим кризисом, всеобщей экономией ресурсов и сокращением штатов, радио Чипльдук периодически работает в автоматизированном режиме. В настоящий момент в студии никого нет, рабочий персонал абсолютно отсутствует, музыкальный плейлист воспроизводит компьютер, а новости читают специальные аудиороботы. Так, ближайший выпуск новостей вам представят наши любимые ньюз-роботы Маша и Иван. Сегодня они работают с легким каталонским акцентом. Заранее благодарим за понимание. Спасибо.
2: Робот-ньюз.
3: Робот-ньюз. На радио Чипльдук.
4: Робот-ньюз.
5: Здравствуйте. В эфире новости на радио Чипльдук. У микрофона в студии я, Маша Парамонова.
6: И я, Иван Кукушкин.
5: Президент США Барак Обама поздравил Россию с будущим вступлением в этом повещал по работе с Конгрессом, что видовичий отмен поправки Джексона Веника.
6: Космические спутники начали следить за буграми, брусийские заповедника. Спутниковые снимки помогают изучать влияние деятельности речного бупра на экосистеме, услову украния миг, природне, территории. В результате классификации снимков была проведена оценка за пасуб, доступной для бупра, древесной растительности, а также определение, места, пригодные для заселения попрум. Продолжаем новости. Un микрофон Маша Парамонова.
5: За гран паспорта сопечат камни пальцев появиаць апросиус в бетизиаць и двенадцатом годуу. При оформлении за гран паспорта у владельц абудуц каниробат сопечат кидву у казателин пальцев. После этого они будут записываться в чип. Затем отпечат кидвудут уничтожат, они не будут поступар ни в какие базы данни.
6: И у погодия. В Сибири, в Якутии, наступили 50 градусные морозы. В субботу, в Владивостоке, возможен наболистчой снег. А у берегов Норвегии, зафиксирована рекордная высота морских волн.
5: На сегодня это все новости. С вами в студии была я, Маша Парамонова. И со мной, Иван Кукушкин. Увидимся. До новых встреч. До скорого.
2: Робот-ньюз.
3: На радио Чипльдук.
4: Робот-ньюз.

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Внимание, мы прерываем наш эфир для небольшого экстренного сообщения.
1: Кашеваров, К.В. Островцев, В.М. Пашков, Р.М. Любавин, А.П. Рябский, В.Р. Нигисто, А. Сванадзе, Б.Р. и Джавадзаде, В.А. Мы передавали список слушателей радио «Чипыльдук», зарегистрировавшихся сегодня в момент отхода ко сну на сайте заснул.ру. Вышеназванные юзеры просят не беспокоить их в течение ближайших 8,5 часов. Дорогие друзья, своевременно регистрируйтесь на сайте заснул.ру.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло, это у нас кто? Даша? Хотелось бы Дашу услышать.
3: Да-да-да. Я, по-моему, знаю.
4: Это Чипльдук. Чипльдук, слышим мы, да. Да. А мы легкий какой-то латышский акцент слышим, да?
3: Если слушать, это только белорусский акцент.
4: Белорусский. Но вы находитесь-то сейчас где, в Риге?
3: Да.
5: Ага. А как вы в Риге с белорусским акцентом оказались?
3: Взяла с собой белорусский акцент и отправилась в Ригу.
4: Хорошо, а как излагаете.
5: Помогает вам в Риге-то акцент белорусский?
3: Ну, естественно. Белорусы такие все дружные. Влад приехал, сказал что-нибудь, уже вокруг тебя мир и любовь.
4: Мир и любовь. Так прекрасно. Вышел посреди Риги, сказал что-то с белорусским акцентом, вокруг тебя мир и любовь. А если с московским акцентом скажешь что-то? С московским?
3: Вокруг... Это уже опасный эксперимент.
4: Другой эксперимент.
5: О, как.
4: А если выйти посреди, вот на Домскую площадь куда-нибудь и сказать «Чипльдук»?
3: Чипльдук, то, наверное, тоже мир и любовь, но если только с белорусским акцентом.
4: А Чипльдук с белорусским акцентом, ну-ка произнесите.
3: Ну, в белорусском все шипячие, только твердые могут быть, поэтому будет Чипльдук.
5: Чипльдук.
3: Вот, да. Вы можете, когда вам будет грустно, печально произносить Чипльдук с белорусским акцентом, и поверьте, вам станет лучше.
4: Не, мы вам будем звонить и вас слушать.
5: Нет, Андрей,
4: лучше,
5: да. Я считаю, что это очень хорошее. В общем, если тебе стало грустно, приноси Чипльдук с белорусским акцентом. И железняк, дела пойдут на лад.
3: А откуда вы, кстати?
4: Мы с Чипльдука родом.
5: Местные, мы местные.
3: Это такой остров, по-моему, в Средиземном море, да?
4: Мост, а вот это остров. Да. Вот первый, кто догадался, что же это означает.
3: А вот на каком приеду на каникулах?
5: Приезжает к нам на каникулы, готовься.
4: На остров Чипльдук,
5: да,
4: приезжает?
5: С белорусским акцентом. Да, да, да, да, да.
4: Как чудненько.
5: Вам вообще надо бы на радио действительно трудиться.
3: Вау, ничего себе. Это я еще это не знаю. Я просто сейчас была так погружена в учебу. Это такой радостный звонок.
5: А чему, вот, чему вы учитесь-то еще там?
3: Ой, лучше не знать. Ну... На самом деле, сейчас у меня такая очень смешная учеба. Должна я сейчас учить международную экономику. Вот, но в данный момент у меня курс про Древнюю Грецию. Вот.
4: Вот почему.
3: И еще один курс про сонаты Бетховена.
5: А можете что-нибудь напеть какую-нибудь сонату, хотя бы немножко, Бетховена?
4: На древнегреческом.
3: Я боюсь, вас больше никто не будет слушать, если вы так будете всем прилагать, напевать.
5: Нет, мы только вам.
3: А давайте вы что-нибудь поете.
5: Мы?
3: Да.
4: Ну, у нас программа-то по нашим заявкам-то.
5: Нет, это... Спойте, пожалуйста, нам.
3: Стесняюсь.
5: Да.
3: Ладно, могу что-нибудь спеть, раз так хотите.
5: Давайте, конечно, не выказывайте.
3: Я не знаю, я даже стесняюсь. Мне сейчас будет голос дрожать, вот.
4: Это хорошо.
5: Это очень... Так, то, что
4: вибрато
5: надо.
4: Такое будет.
3: Да. Сейчас, подождите, как вы же вам песню спеть. Ладно, спой вам самую популярную и братскую белорусскую народную песню. Хотите?
5: Очень.
4: Давайте.
3: Называется
5: «Купалинка». Песняры, я знаю, у них
3: «Купалинка». Купалинка, купалинка, черная ночка, черная ночка, падешь твоя дочка. Черная ножка, одежь твоя дочка. Что дальше?
5: Прекрасно.
4: Музыкальная пауза. Даша из Риги, на белорусском.
5: Песняры, они вот в крови.
4: Будем вам еще звонить. Спасибо,
5: всего
4: Даша.
5: Всего вам доброго, Даша. Спасибо за колорит.
3: Спасибо большое, что позвонили.
4: Все, пятерок вам в греческом и всех дисциплинах.
3: Счастливо. Хорошо вам.
4: Да. Пока.
3: Давайте.
6: And now, ladies and gentlemen, tonight in our show, we have a group of fellows who've taken this country by storm. And here they are to play for you tonight, so let's give them a big hand. Come on.
7: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам разговор со своим приятелем. Я еще не закончил.

0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.
1: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провел, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, у вас же сцена изнасилования. Я говорю, ну неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать, я на нее деньги потратил. Ну возьми себе, он говорит, мне не нужно, я здоровый. Я говорю, ну поищи конь старичка. Он говорит, ну как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было, ни денег, ни бумаг. Только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть каким-то образом сейф выкатывались. У меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина, за нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюта была. Вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю.
0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиплидук. Обратно мы самые первые.

0: редких профессий, поэт-путешественник Артур Гландыш.
1: Когда я совершенно случайно узнал об этой профессии, я не поверил. Мое сознание отказывало мне же в понимании существования этого. Но оказалось, что мысль человеческая не знает рамок. Да, и поэтому профессия зоомотоакушер с каждым годом становится все популярнее и популярнее в мире. А началось все в маленьком польском городке Железные Дороги, когда в середине 80-х маленький мальчик Кшиштоф Пендроцкий помог своей любимой кошке Марыле разродиться четвертым котенком. Он неправильно пошел хвостиком вперед, и бедная Марылька очень мучилась. Одна лапка уже торчала, и я привязал мамину косынку и потянул, и он весь вышел. Мне никогда не забыть Марыльки на глаза, когда она почувствовала такое облегчение. Так вместе с котенком на свет появилась и благородная идея помогать животным. Кшиштоф закончил школу, поступил в Лодзинскую высшую ветеринарную академию, закончил ее с отличием и стал зооакушером. А когда я соединил свое давнее увлечение мотоциклетным спортом с профессией, я понял, что нашел свое место в жизни. Зоомотоакушер. Так называется профессия Кшиштофа Пендроцкого. И в мире он такой один. На своем 12-цилиндровом красно-белом Кавасаки он ездит по миру и помогает животным, чей живой вес колеблется от 2-3 тонн и выше. У моего мотоцикла, говорит Кшиштоф, форсированный мотор. Сзади закреплена специальная хромированно-армированная лебедка-крюк, на которую крепится акрилополиэстеровый трос, не причиняющий неудобства животному. Его я, продолжает Кшиштоф, накидываю на объект, делаю перегазовку, направляю переднее колесо на специально подложенный трамплинчик. Ну, это чтобы создать воздушную подушку для рывка и, собственно, газую. Возникает аэротяга, которая быстро и безболезненно разрешает ситуацию. Обычно новорожденный пролетает на высоте примерно 1-1.20 м, около 8 метров, и приземляется на специально подготовленную площадку, покрытую мягкой нутрилоновой ватой. Наша последняя встреча с Кшиштофом Пендроцким произошла 2 месяца назад в Австралии в Сиднейском национальном зоопарке. У гордости зоопарка 6-летней слонихи Сибилы возникли проблемы. Слоненок перевернулся в чреве матери и никак не хотел выходить. И руководство зоопарка обратилось за помощью к Пендроцкому. Специально для слушателей веб-радио «Чипльдук» нашей звукозаписывающей группе было позволено присутствовать при уникальной операции. Подобный случай, говорит Кшиштоф, был у меня в 1998 году в Танзании, в национальном парке Серенгети. Тогда проблемы были у бегемотихи, так мне пришлось даже использовать амортизационные лианы. Но сегодня все готово, и я уверен в успехе. Мы отошли, чтобы не мешать, и со стороны наблюдали удивительную картину спасения новорожденного слоненка.

Уже вечерело, когда мы уезжали из сиднейского зоопарка. Темные тропические облака влажной стеной стояли в знойном небе Сиднея, а единственный в мире зоомото-акушер Кшиштоф Пендуроцкий работал.

0: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.
1: Ти, ти, ти, ти.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Здравствуйте, дорогие меломаны и знатоки музыки. Наверняка многие из вас знают и любят доктора Хауса, героя культового сериала «Доктор Хаус». Но вряд ли кто-нибудь знает, что в жизни он совсем иной, чем на телеэкране. Например, доктор Хаус очень любит петь. Причем делает это очень хорошо. Можно даже сказать, профессионально. В отличие от многочисленной армии любителей караоке. Недавно он даже записал целую пластинку блюзовых стандартов «Let Them Talk». А чтобы остаться инкогнито, выпустил ее под именем актера Хью Лори, якобы играющего доктора Хауса в сериале. И сейчас вашему вниманию мы предлагаем песню, которую, по словам источника, пожелавшего остаться неизвестным, доктор Хаус любит распевать в душе перед уходом на работу. Итак, «The Red Hot» или «Горячие тамалес» – редчайший бутлик, записанный в душе.

музыкальные истории на радио «Чиполь-Дук».

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день, в эфире «Несвежие новости» на радио Чапельдук. В студии ведущий Карим Яблоков. Ясная позиция Советского Союза. Ответное послание председателя Совета министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева президенту США Кеннеди и премьер-министру Великобритании Макмиллану находится в центре внимания сегодняшних английских газет. Печать подчеркивает твердую позицию, занятую советским правительством по отношению к попытке США прибегнуть к атомному шантажу. Хрущев сделал ясное предупреждение, пишет дипломатический обозреватель газеты «Гардиан» Ричард Скотт, что Советский Союз окажется вынужденным провести новые испытания ядерного оружия, если США проведут ядерные испытания в атмосфере, намеченные на конец следующего месяца. Комментируя согласие советского правительства начать переговоры в Женеве на уровне министров иностранных дел, Скотт заявляет, что это решение возрождает надежду на то, что соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия в конце концов будет достигнуто. И о спорте, финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта 1962 года, по материалам ТАСС. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии. Согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Партия Корчнова с канадцем Януфским отложена. Так определились 5 участников турнира претендентов: Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Это были несвежие новости по материалам желтой, то есть пожелтевшей прессы от 4 марта 1962 года. С вами был Карим Яблоков, и берегите меня.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4дуг.ру. Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4дуг, кнопка.ру. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.
0: Вы думаете, это свистит

0: свиристель? Или пуночка? Нет, это цвиркает 43-летний Кензабура Азаки из города Токусима, префектуры Токусима, острова Сикоку. А началось все в XVI веке, когда после междоусобных войн между окрестными феодалами вместе с жителями были уничтожены и все птицы города. И в 1873 году сёгун Рендзюцу учредил новую городскую должность – заменитель птиц. Первым стал молодой рыбак Сейко Азаки, который положил начало династии Мисагатари. Так в Токусиме называют заменителей птиц. «Наша профессия очень редкая», — говорит Кензабура Азаки. «Каждый день в 5 утра я сажусь на велосипед, езжу по городу до 20-30 по местному времени. Все это время я свищу свиристелем или щелкаю соловьем. Конечно, работа нелегкая, особенно зимой, когда мерзнут губы, и их надо постоянно смазывать китовым жиром. Немного страдает качество соловьиных колен, но зато сохраняется их количество», — смеется Кензабура. «Мне очень помогает моя семья. Младший сын Кензо кричит сойкой, дедушка Аруми-сан ухает филином, а моя жена Элеонора курлычет серым журавлем. Мы уезжали из Токусимы затемно, когда молчат даже настоящие птицы. Но для слушателей веб-радио «Чипльдук» семья Азаки устроила настоящий внеплановый птичий гай.
1: Арамасан, казалось.

0: Это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.
1: Arrêtez-toi, mon amour. Je t'invente pas ce soir. Une orchestre sous les louanges. Ta chanson sonnera. Baise-moi, mon amour. Nous sommes seuls.

Чипльдук. А смысл?

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Первую большую провел 18-го. Тогда было 502, в том числе представители 70. Было 22. Вторая прошла 24-го. Ответил на 40. Участвовали около 700. 27-го провел третью, ответил на 48. 23-го прошла четвертая. За 3 часа и 2 большинство 27, как и в прошлые годы, сумели региональные. 3 носили личный характер. Та, что была 31-го, стала 5-й и традиционно прошла на 23 дольше. В зале 14-го работали свыше 400, около 380, включая 56, более 60 и свыше 40, напоминает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Композиция, которую вы только что прослушали, превосходно подходит для лингвистического анализа по методу Сосюра. А тем же, кто предпочитает лингвистический анализ по Лакану, мы предлагаем следующий аудиотрек.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили?
2: У нас все хаты записаны.

0: Алло.
1: Алло, добрый вечер. Это же,
0: здравствуйте.
1: Это же радио Чапыльдук опять.
0: Ну, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я вас что-то не признал.
1: А вы не признали? А мы с вами уже общались ведь, да, нет?
0: Да, вы мне звонили самому первому, когда на небе воссияла звезда Чапыльдук.
1: Вот мы и хотим, да, вот мы и хотим проверить, как бы регулярно ли вы смотрите в телескоп или невооруженным глазом? Видна ли звезда?
2: Да, как она там сейчас?
0: Конечно, конечно, сияет.
1: Загадываете ли желания как-то и вообще?
0: Да, медитируем, знаете, вечерами зажигаем благовоние. Угу. Вот это вот.
2: Что хорошее слово благовоние. Мне нравится. Давайте поговорим на тему благовоний.
0: Давайте, пожалуйста.
2: Что первично в этом слове? Благо или вони?
0: Я думаю, что воня, которая приносит благо, вот, во благо всему.
2: Сложное слово. Мне кажется, что те, кто его придумал, они, конечно, как-то вот, не знаю,
0: ну,
2: даже не подумали.
0: Ну, говорю, что в те времена у господ жизнь была такая, что они предавались вот этим размышлениям и философствованиям, и слова вкладывали гораздо больше смысла, нежели мы сейчас с нашими темпами жизни порой вообще же не думаем, чего говорим.
2: Это точно.
0: Вот.
2: Это точно.
0: А ну, в данный момент у меня вот, например, виноград и мускат благоухает.
1: Вот это чувствуется, вот. Вот сразу все это объясняет. Алтайский мускат, да, из алтайских лучших сортов винограда.
0: Я не уверен, что он алтайский. Но, как бы, своим присутствием он облагораживает непосредственно, да, Алтай, Барнаул.
2: Я все-таки думаю про благоухание.
1: Хочешь вернуться к теме,
2: да, к теме благовоний, потому что все-таки есть же слово благоухать, а есть благовоние. Почему так, я не понимаю. Или благоухание,
0: да,
2: это уха, которая...
0: Благоухание
2: это вкусно пахнущая уха.
1: Ну вот когда делают человеку операцию, ему дают понюхать какую-то, накладывают какую-то маску иногда. Вот. И
2: это
1: вот
2: благовоние
1: наложит человеку на лицо, и он переходит в такое состояние, что можно с ним делать все, что хочешь. Да. Вырезать или наоборот что-то подсадить какой-то лишний
2: орган
1: ему. Да.
0: У меня был опыт однажды, мне в 2005 году вырезали аппендицит, который я утром встал, сам себе диагностировал, а потом полдня врачи не могли доказать и понять, что со мной происходит, но все-таки выяснили, потому что аппендицит. И я помню, когда мне накладывали маску, еще очень интересно было, меня ввозили в операционную. И там два чувака такие персингованные стоят в халатах. Я думаю, блин, как бы, видимо, наши ребята. И очень побоялся, что они будут меня оперировать. Я думаю, наш неформальный брат, дай бог, чтобы они хорошо учились, чтобы они не были разгильдены.
2: Ну, все-таки аппендицит это же не самое сложное из хирургических вмешательств.
1: Ну, обычно вообще при виде вот таких хирургов аппендицит быстро проходит сам. А обезболивание не требуется. Он вообще исчезает и рассасывается, аппендикс.
0: Да. И вот я помню, один такой говорит другому, собственно, какой? Он говорит, давай тот, что ближе к тебе. Это они таким образом выбирали анестезию. Анестезию выбирали.
2: С какого бока резать?
1: Давай с того, что ближе к тебе. Да, название по латыни, конечно, они уже давно забыли. Вот.
0: Да, ближе к тебе. Просто.
1: Их сильные мускулистые руки крепко сжимали.
0: Баллон установили.
1: Хирургический инструмент.
0: Я отчетливо помню запах вот свеженарезанных яблок. Очень-очень-очень такой насыщенный аромат свежих, сочных яблок почему-то у этой анестезии был. То есть благоухания яблочные были.
1: Это вот запах трехнедельного аппендикса воспаленного. Он уже пахнет яблоками, да. Потом начинает бродить И сам вылезает наружу.
0: А, либо потом кальвадос получается, или...
1: Да. Друзья, поговорить в эфире радио Чебульдука об аппендиците – самое милое дело. Это и успокаивает. Кого успокаивает, кого возбуждает, кому поднимает настроение. Это темы всегда очень дорогие, и они редко присутствуют в эфире других радиостанций.
2: Очень
1: редко. Мы не гнушаемся, не стесняемся, наоборот.
2: Вот опять же слово «гнушаться».
1: Да.
0: Очень замечательно.
1: Это Real Big Man на Алтае. Вот так неспешно, рядом с напитком благоухающим, да, приятным.
0: Разрешите один вопрос. Я в прошлый раз так...
2: У вас забыл записную книжку.
0: Я к чему? Вы в прошлый раз вот спрашивали, откуда я. Я вам говорил, что Алтай. Вы говорили, что Алтай вам запомнился чудесным медом, не в обиду башкирскому.
1: Да, да, был такой, да, прекрасно.
0: Любимейшему.
1: Да.
0: Я уже когда с вами поговорил, трубку повесил, думаю, что же я балбес такой и не предложил. Может, вам баночку-то выслать нашего родненького?
2: Давайте.
1: Вот звукорежиссер говорит, давайте две.
2: Давайте, да.
1: Ну, спасибо за предложение, да.
0: Попивать чай нашим чудесным.
1: Да, да, мы вообще собираемся вот нашу поддержку, на которой существует, в общем-то, проект наш и радио. Мы думаем перевести ее из области такой вот монетизации в область натурального обмена, действительно. Кто мед,
0: вот,
1: кто обувь,
0: да.
1: Кто верхнюю одежду, кто, значит, автомобильные запчасти. Ширится база. Вот у нас есть сотрудники на автосервисе. Дачу на лето снять, вот говорит звукорежиссер. Вот проблема тоже. Так что разные есть спектры необходимых.
0: Ну, дачу на лето, как бы, у нас, да, можем тоже найти. Но только она здесь. А вы там.
1: То есть без вывоза. Вывезти к нам вашу дачу не получится. Ну,
0: но она, да. Она
1: не сборно-разборная.
0: Не,
1: понятно.
0: Не складывается, да. Не переводится, к сожалению.
1: Мы думаем. В общем, да, процесс пошел. Будем думать, как это все нам получить.
2: Но с метком
0: это хорошо. Непосредственно номер, по которому вы звоните, в конце концов, в каком-нибудь пресловутом WhatsApp можете просто кинуть.
1: Да, и скачать мед прям непосредственно.
0: Да, да, я вам архивом вышлю.
1: Да, мы распакуем здесь. Зип.
0: Да.
1: Ну что ж, спасибо. Это был Real Big Man с Алтая. Как водится, мы вот так вот неспешно
2: будем
1: на разные темы общаемся.
2: Да.
1: И...
0: Спасибо. И мне очень приятно. Для меня это большая честь.
1: И не забываем смотреть в созвездии Малой Медведицы и на звезду Чипульдук.
2: Зырьте, с удовольствием, благоухаем, счастливо обнимаем.
0: Да,
1: все, пока. Хорошей вам спокойного
0: спасибо, доброго вечера,
1: ночи
0: спасибо,
1: и пробуждения.
2: И благовония.
1: Всего хорошего. Пока.
0: Родной Чебульдук. Пока.
1: Пока.
2: Спасибо.
1: Спасибо.

0: разговорчики.
1: Не видите, я занят.
2: Надменно произнес туалет.

0: Радио Чипльдук. 4duk.ru. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.
1: Oh, that's just some Italian souvenir tape.
2: It's all right.
3: I don't mind.
2: Yeah, it's original.

0: Трек, который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы. Хотя по ней этого не скажешь.

Чипльдук. Шугрите. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Не смотри на часы, не спеши идти домой. Мне в глаза посмотри, прикоснись к руке рукой. И вдвоем мы уйдем в ночь волшебную гулять. Я тебе так давно многое хочу сказать. Типа я без тебя, типа жить не могу, типа я без тебя пропаду. Типа я без тебя не могу, типа я без тебя пропаду. Тип того. Знаю, слово я простое. Типа лю, типа блю. Я люблю и все такое. Потерял я покой, что ты сделала со мной? Под огромной луной я слоняюсь, сам не свой. Будешь ты крепко спать, я под окнами страдать. Я тебе так давно многое хочу сказать. Типа я без тебя, типа жить не могу, типа я без тебя пропаду. Типа я без тебя не могу, типа я без тебя пропаду. Тип того. Знаю, слово я простое. Типа лю, типа блю. Я люблю и все такое.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Тип того.

Радио — замечательное изобретение, позволяющее людям, которым нечего сказать, сказать это людям, которые их не слушают. Неизвестный автор.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: что такое чипльдук. В этот раз мы поведаем вам такую необычную театральную историю. В этом нам поможет музейный работник, известный историк театра Елена Анатольевна Башилова-Цимлянская.
1: Что такое чипльдук? Словосочетание «чипльдук» почти случайно произнес небезызвестный в начале прошлого века эстрадный конферансье и куплетист Петр Самсонов-Злачевский в своем «Экспромте Буриме». Но вначале немного истории. Основанный еще в конце XIX века Станиславским и Немировичем Данченко знаменитый московский художественный театр МХАТ, МХТ, как вспоминал сам Станиславский, дал отростки не только в области драмы, но и в другой, совершенно противоположной области – пародии и шутки. Разного рода веселые вечера устраивались Московским художественным театром в разное время. И вот об одном таком веселом вечере и пойдет речь.
2: Колокольчики, бубенчики звенят.
1: Случилось это на новогодних елках. В декабре 1909 года в знаменитом пародийном театре миниатюр Серебряного века «Летучая мышь», незадолго до того отпочковавшимся от Московского художественного театра для неформальных актерских вечеринок капустников в уютном подвале дома Перцова в районе Остоженки. «Интимный кабачок друзей художественного театра», как назвала его одна газета, был местом, где мхатовцы Качалов, Книпер Чехова, Москвин, Алиса Коонен, сам Станиславский и другие могли собраться после спектакля в неформальной обстановке, в своем кругу пошутить и покуражиться, показать шутливые пародии на самих себя и на своих коллег и просто расслабиться. Всем им, начиная с самого Станиславского, было свойственно отличное чувство юмора, которое успешно сопутствовало всем их начинаниям. Даже самой эмблемой этого веселого театра была летучая мышь, подвешенная под потолком, как бы пересмешнически перекликавшаяся с чайкой на занавесе художественного театра. В общем, как писал известный критик, царство привольной, но красивой шутки и подальше от посторонней публики. Вскоре, однако, слава этого театра вышла далеко за пределы узкого круга своих из МХТ. Все стремились попасть на эти, как сказали бы сегодня, артистические богемные тусовки. Так что на эти вольные бурлескные представления летучей мыши начали даже продавать билеты. Одним из основателей и учредителей «Летучей мыши» был Никита Балиев. Харизматичный, энергичный актер, режиссер, конферансье, неуемный заводила, друг коллега Станиславского и личный секретарь Немировича Данченко, пайщик и участник труппы художественного театра. Кстати, театр-кабаре «Летучая мышь» под тем же названием впоследствии возродил на некоторое время уже в конце 20 века Григорий Гурвич, тоже яркая и талантливая личность. А в ту ночь, когда незадолго до нового 1910 года в небольшой зал набилось много гостей, на сцене с шуточными номерами выступали известные артисты, сами мхатовцы, их друзья. В программе даже была кукольная версия пьесы «Ревизор». А в фойе у входа до самого утра раздавали новогодние гостинцы. Царила атмосфера праздника и капустника. Легенды об этой предновогодней елке в «Летучей мыши» еще долго ходили по Москве, вызывая всеобщую зависть. И вот в какой-то момент вечера, уже под занавес программы, Воспользовавшись тем, что главный устроитель и ведущий праздника неугомонный Никита Балиев, остроумный балагурый импровизатор, отлучился из зала хлопотать о подарках, на сцену выскочил другой эстрадный конферансье и куплетист Петруша Самсонов-Злачевский. Тот еще кутил и пижон, впрочем, добряк и душка, хоть и недалекий остряк, и затеял игру с залом в буриме. Из публики начали выкрикивать рифму. И тут на заданные ему для буриме рифмы ажуры-абажуры и друг вдруг Самсонов-Злачевский, пытаясь для наглядности жестами изобразить предстоящее праздничное массовое возлияние за кулисами и в фойе, а он уже и сам был довольно-таки навеселе, ничтоже сумнявшийся, выдал стихотворный экспромт. «Если вдруг пришел к вам друг, откупорьте чипль дук». При этом произнося скрипучим голосом «Чипль», он как бы со скрипом ввинтил невидимый штопор в воображаемую бутылку, а при слове «дук» звонко выдернул из нее упругую пробку и даже как будто бы разлился таким бульканьем содержимое по фужерам. Зал поощрительно и заинтригованно оживился, ожидая не менее поэтичного и талантливого продолжения. «Чипль-дук», — повторил он, как бы откупорив еще бутылочку, на секунду задумался и тут же продолжил. «Чипль-дук, и все ажуром, все лежат под абажуром». Закончил свой маловысокохудожественный, но веселый стишок Самсонов-Злачевский под одобрительный смех, свист и аплодисменты зала. «Давайте уже скорее начнем! Чипль и дук! Чипль, дук, давай!» Раздались нетерпеливые возгласы из задних рядов, где, как водится, среди веселой актерской братьи затесались несколько завсегдатаев столичных рестораций, лицедеев, гуляк. «Ловкость рук и чипль, дук! Без кренделей, без фасонов, ты налей-ка нам, Самсонов! Без гарсонов и масонов, чипль, дук, давай, Самсонов! Не останься без кальсонов с чипль-дуком, друг Самсонов!» Полетели неуклюже зарифмованные под стать самому конферансу экспромты из окончательно развеселившегося зала. Получалось, прямо скажем, не особо шедеврально, но зал наперебой, неумело, но с азартом и удовольствием рифмовал то первую, то вторую половинку полувыдуманной фасонистой фамилии Самсонова-Злачевского. Приставку «Злачевский» Самсонов добавил себе для артистической красоты. «Эй, поэт, скажи нам честно, ты Самсонов или Злачевский?» Приплели даже Франческо Петрарку с его возлюбленной Лаурой. Ясное дело, мастера художественного слова. «Как Петрарка без Лауры, так без нас те абажуры». Хоть Петрарка был Франческо, но чипль-дук открыл Злачевский. «Нам Самсонов хоть и друг, но дороже чипль-дук». Ввинчивая жестами штопор в бутылку-невидимку, выкрикивали самые активные и нетерпеливые. Весь этот веселый кавардак, беззлобно посмеиваясь, резюмировал вернувшийся в зал сам Балиев в адрес своего недалекого подражателя. «Да уж, вот так ловкость рук и чипль-дук. И можно превратить чайку в летучую мышь, а летучую мышь в собачью чушь». Кто-то в зале подхватил и пошутил насчет того, что молчание золото, поэтому неплохо бы было Злачевскому стать хотя бы позолоченным. Но главное – Чипальдук, Чипальдук! Слышалось то тут, то там, сквозь говор и смех. И ощущалось нетерпеливое желание засидевшихся зрителей перейти уже скорее в фойе, размяться и, наконец, поднять по случаю Нового года...
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
4: А.
5: Б.
6: В.
7: Г.
3: Д.
8: Е!
3: В Москве ровно 22 часа 20.

0: кстати, тоже заглянул и валял веселого дурака. Но, похоже, единственное, что заезжие и заграничные визитеры запомнили из всего концерта, было дурацкое, прилипчивое, но милое. Чиполдук.
1: Чиполдук? Чиполдук? All right, tutto bene. Das ist wunderbar.
0: Весь вечер они ходили и улыбались Снегурочкам, Дедом Морозом, гостям и буфетчикам, крутили руками, изображая штопор и пробку от бутылки искристого шампанского, и весело повторяли: «Чиполдук! Чиполдук!»
1: Чиполдук. Как много в этом звуке для сердца русского снилось.
0: Бормотал сам незадачливый Самсонов Злачевский, показывая, что и как слилось в его бокале, и, пошатываясь, удалялся к стойке буфета в обнимку с каким-нибудь очередным итальянцем или опереточным персонажем. Вот так или примерно так этот эпизод описан в рукописях воспоминаний Булерицкого «Люди театра. Закулисная жизнь».
2: Большое спасибо вам, уважаемая Елена Анатольевна, и низкий поклон, что с таким чистым хатовским шармом напомнили нам эту удивительную давнюю историю. Что ж, скрип штопора и звук выдернутой пробки и вправду находят немедленный, живой и весьма положительный отклик в душе любого собеседника, настраивая ее, как камертон, на определенный лад. Чиполь и дук. Самый простой и нехитрый, веселый и любимый, традиционно русский звук, практически мем «Чиполь-дук», впрочем, и самый интернациональный, также близок и сотрудникам нашей радиостанции, которая, благодаря интернету, также не знает границ. Ведь слушать ее можно на всех пяти континентах, как и этот космополитичный звук, сближающий людей и народы. В общем, «Чиполь-дук» он и в Африке. Чиполь-дук.
3: Пробка. Подарок из Африки. Да.
2: Отсюда и название, которое также экспромтом родилось, а точнее вспомнилось когда-то, в еще толком не обустроенной, но полной жизни студии, где было дружеское общение, капустные розыгрыши и приколы, в общем, творчество. Так что звук «Чиполь-дук», предвещающий веселый час в хорошей компании умников, валяющих дурака за воображаемым или настоящим бокалом шампанского или легкого доброго вина, по вполне понятным причинам выбран названием этой радиостанции. Совершенно, впрочем, безалкогольный. Радио «Чиполь-дук». Главное, во что это выльется –

Радио Чипальдук предупреждает приносить с собой и распевать песни с высоким содержанием алкоголя в эфире Радио Чипальдук категорически запрещается.

0: Для притаившегося за пятой колонной Казанского собора в Петербурге Ромы Самсонова прозвучала эта песня.
1: «Рома, не дури, выходи, мы тебя видим. И потанцуй под музыку, которую мы ставим для...»
0: Для Клавдии Мироновны Баскиной, залегшей за кустами сегодня утром на 38-м участке Ходьковского кладбища. Вот она тоже улыбается и, сняв босоножки, радостно уже выбегает на лужайку.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

0: Уважаемые юзеры! В связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются ошибки и оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Можно?
3: Пожалуйста.
2: Совместная работа астрономов Японского университета.
3: Университета? Нет, университета.
2: Ну, вы сами не знаете, я смотрю.
3: Ну, ничего. Здесь двойное, возможно, ударение. Даже тройное.
2: Хорошо. Совместная работа... Совместная работа астрономов Японского университета...
3: Университета, я бы все-таки сказал.
2: Университета.
3: Феричита.
2: Университета Тохоку и Калифорнийского политехнического...
3: Калифорнийского. Ведь штат Калифорния, поэтому Калифорнийского.
2: Калифорнийского политехнического университета принесла свои...
3: Ну, университета тоже можно, потому что сити, ну да. Ну, я бы сказал все-таки университета.
2: Университета принесла свои плоды.
3: Плоды. Корнеплоды.
2: Плоды. Принесла свои плоды.
3: Дальше.
2: Ученым удалось сфотографировать...
3: Удача.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80
3: новорожденных... Изучить. Учатся ведь люди. Учатся. Изучить.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить.
3: Сфотографировать, потому что гравировать.
2: Фотографировать.
3: Ну да.
2: Ученым удалось сфотографировать и изучить 80 новорожденных галактик.
3: Галактик. Галактический.
2: Галактик. Пластик. Галактик. Для исследований был использован телескоп Субару.
3: Телескоп.
2: Для исследований был использован телескоп Субару, расположенный на Гавайских островах.
3: Ну, Субару или Субару, я тоже, кстати, не знаю. Это надо звонить туда, в Японию, поэтому не знаю.
2: Тогда дальше, да?
3: Дальше.
2: Новые галактики находятся на расстоянии порядка 12,5 миллиарда световых лет. 12,5 миллиарда световых лет от нашей планеты.
3: Планеты, может быть, или планеты? Неважно.
2: С помощью телескопа...
3: Телескопа.
2: С помощью телескопа Хаббл...
3: Я бы даже сказал, с помощью.
2: С помощью телескопа...
3: Телескопа.
2: С помощью телескопа Хаббл были изучены... Изучены. Были изучены 17 из вновь открытых звездных систем.
3: Хорошо.
2: По словам астрономов... Их диаметр состав... Их диаметр,
3: правильно, да.
2: Диаметр составляет порядка 4000 световых лет.
3: Да? Ну, хорошо. Все?
2: Да, спасибо.
4: Спасибо. С выпуском новостей вас познакомили диктор Натан Тюрин и корректор Казимир Морочич.
1: Quick News на радио Чипридук.

по заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».

0: отрывать башму всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чипы-Дук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Разговорчики.
1: Ну что ж, прекрасно. Будем теперь работать вместе. В одной связке. Сказала правая рука левой. It's showtime.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.
2: Заклинаю я вас, хмары, громы и громовиці. Я посылаю вас на лісы и воды. Тут у вас немає сили, немає сили.

відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Как диджей эфира «Радио Чапельдук» я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

0: Евгений Миронов на радио Чипльдук.
1: Знаете, когда-то я помню, я, значит, учился, я учился так средне, неплохо, не хорошо, потому что, видимо, уже занимался чем-то. Я ходил в музыкальную школу, я ставил спектакли в театре, мне это больше уже интересовало. Но я как-то полки папа прибил, полки сделал, книжные, а у меня не было книг. Я пошел в наш книжный магазин, он был прямо в соседнем подъезде, захожу и увидел красивые тома Ленина, потому что остальное все дефицит, не было книг, а Ленин стоит. Синий с золотым буквами, и их, сколько томов, я не помню, наверное, 40?
2: 55,
1: точно. И я говорю, на все деньги 55 томов. И продавщица открыла рот, и она говорит, она меня очень хорошо знала, она говорит, Женя, я тебя прошу, хотя бы ты сделай что-нибудь. Прочитай это, и ты пойдешь, я знаю, я верю в тебя. Она их упаковывала с любовью, мол, это как-то вдруг я стану и переверну эту жизнь, понимаешь? Не только этой женщины, которая работала всю жизнь в книжном магазине, понимаешь, и, может быть, до сих пор работает, но вообще жизнь. Где эти книжки сейчас, я не знаю.
0: Евгений Миронов на радио Чипльдук.

0: Картинка.
1: Одного человека выбросило на необитаемый остров. И он 20 лет жил там припеваючи, пока не кончились деньги.
2: А другого человека выбросило на обитаемый остров. И через год остров стал необитаемым.

Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.
1: В марте текущего 919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чипельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
3: Радио Чипельдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Владельцам газонокосилки редкой марки «Уфимец» посвящается наша следующая композиция.
1: We are all strangers in a strange land, wanderers in a vast and unknowable universe.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: А вот сейчас нам Алёшка что-то скажет, который всегда готов. Алёшка.
3: А лучше нам, кстати, рубрику по нашим заявкам.
2: Алёшка.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алёшка. Лёха, родной голос. Первый раз слышим.
4: Не ожидал, что вы позвоните, когда я буду в метро.
3: А какая, какой перегон?
4: Перегон, я, честно говоря, месяц живу в Москве, поэтому не знаю.
3: А ты, вы не знаете, куда едете, да?
4: Ну, я еду к себе домой, где снимаю квартиру.
3: А, тогда встречный вопрос, но это совсем сложно будет. А где, куда вы едете, где вы живете?
4: Мы станция метро Выкино, район Кожухово. Если конкретно, то улица Светоозерская, дом 3, ключи у меня в кармане.
3: Вот это все
2: это
3: хорошо.
2: Это самое важное.
3: Как вас зовут?
4: Алексей.
3: Алексей, ну, так, все Алёша, пока хорошо Алёша. Складывается. Алёша, хорошо, ну, да. Значит, Кожуховская, едете туда.
4: Да.
3: Выходить когда? Помните, на какой станции? На Кожуховской или на Выхино?
4: На Выхино.
2: Ключи прижимайте к бедру там. Хорошо. Знаете, всякий народ бывает.
3: А почему не на Кожуховской-то? Почему не на Кожуховской?
4: А не достроили еще там станции метро, вот и вся проблема. То есть ждем.
3: Вы уверены? По-моему, давно уже открыто, нет?
4: Ну, я спрошу у людей.
3: Вы знаете, надо спросить, потому что, может быть, вы совершенно делаете чудовищный крюк. Такой своеобразный запупчик. Не надо. Надо на Кожуховской выходить.
4: Хорошо.
3: Все, давайте, до связи. Обязательно сообщите нам на форуме, открыта ли Кожуховская. Может, вы не один такой делаете крюк ненужный.
4: Точный адрес, карту и...
5: Извините, связь прервалась.
3: Все, связь потеряли.
2: Потеряли связь, въехал в тоннель. Все, интересно, что вот мы 8 лет назад шутили о том, что вот в метро слушает Чилпендук, и человек едет. Ха-ха, нам-то это так казалось смешно.
3: Видишь, вот.
2: Но это стало былью. Вот да. Как. Радио Чилпендук. Первое подземное радио в мире.
3: Underground.
6: У нас

0: Это была «Минутка веб-радио Таити» на радио Чипльдук.
1: Albert Records present the Morse code melody announced by Professor Bruce Lacey with a solo on the human

0: melody. Sorry. Oh, that was called melody. It's the skirt of the Edgware Road. See them dancing to the old Morse code. Their faces are like majority.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

В нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

0: Трэш-трэш-трэшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро

могла бы быть надоевшая штука. Ну а мы продолжаем наше музыкальное вещание.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Соображение номер 61. Когда Рик сказал мне, что у него проблемы с женой, я рассмеялся. Не из-за него, нет, а из-за одного анекдота, который я вспомнил. А я рассказал ему этот анекдот, но это его не особо рассмешило. Такой вот он друг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

those who wait. We've got to plan the journey, eliminate.

0: art of driving.
1: It's called the art of driving.

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире так называемые новости на радио Чипель почему-то Дук. Неприятный так называемый сюрприз для почему-то нечистых на руку чиновников и так называемых бизнесменов, всех ранее зачем-то судимых за взятки и прочие так называемые злоупотребления, МВД так называемой России почему-то занесло в реестр дисквалифицированных лиц. Зачем-то с 1 апреля путь в руководство так называемых предприятий и компаний почему-то лежит через эту базу данных. И шефом уже не сможет стать так называемый человек, почему-то осужденный ранее за получение зачем-то взятки, уклонение почему-то от уплаты так называемых налогов, зачем-то отмывание так называемых денег, почему-то мошенничество или банковские зачем-то аферы. Это были почему-то новости на так называемом радио Чипль зачем-то Дук.
0: Это были как бы ньюс на радио Чипль Дук.